от 21 570 евро. Повече в Диком Ауто или на suzuki.bg. Авторадио. Авторадио.